Узро. Диджей Радио Фраер по нашей фраерке Люси, Дея и Нивана. Наградные игры, пресенечения и ще марсика, и чесать ты заенкрат не издамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Кога бриг?